0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: Алло. Ларису Ивановну хочу.
2: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
3: Слушай, я вам одну вещь скажу, но вы не обижайтесь. Такие люди, как